0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 20 сентября, воскресенье. В Алматы облачно, небольшой дождь, плюс 29. В Шымкенте солнечно, температура воздуха прогреется до 28 градусов. В Актобе малооблачно, 24 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
0: Махаббат мекені.

0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Махаббат мекені.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 20 сентября, воскресенье. В Алматы облачно, небольшой дождь, плюс 29. В Шымкенте солнечно, температура воздуха прогреется до 28 градусов. В Актобе малооблачно, 24 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 20 сентября, воскресенье. В Алматы облачно, небольшой дождь, плюс 29. В Шымкенте солнечно, температура воздуха прогреется до 28 градусов. В Актобе малооблачно, 24 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.
6: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.

0: алматинцы! Акимат Алматы поздравляет вас с Днем города! Алматы – крупнейший научный, образовательный, финансовый и культурный центр страны. Город возможностей, инициатив и ярких достижений. Его успехи складываются из труда, таланта и энергии каждого жителя, который вносит свой вклад в развитие и процветание нашего мегаполиса. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, счастья и мира. Пусть в каждой семье царят согласие и достаток, а все добрые начинания находят поддержку и воплощаются в жизнь. С праздником! С Днем города!
1: Аспан FM.
2: Махаббат Турала. Сдыгандер.

0: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Span.fm.
1: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
0: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное.
2: Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 20 сентября, воскресенье. В Алматы облачно, небольшой дождь, плюс 29. В Шымкенте солнечно, температура воздуха прогреется до 28 градусов. В Актобе малооблачно, 24 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката драма «Кара Алтын». Фильм, основанный на реальных событиях. Первые годы независимости. Касым Есенгалиев, рядовой руководитель небольшого строительного кооператива, решает покорить совершенно новую для себя сферу – нефтяной бизнес. Но у большой игры свои правила. Это произведение рассказывает о сложных этапах становления отечественного производства, жестоком мире бизнеса с миллиардными оборотами и несокрушимой стойкости человека, способного выдержать любые удары судьбы. На втором месте драма-комедия «14 дней». Дархан – успешный и обеспеченный бизнесмен, у которого есть все, кроме самого главного – близких людей рядом. Осознав, что в погоне за успехом он потерял настоящих друзей, он идет на отчаянную авантюру, чтобы вновь собрать их вместе. После неожиданной встречи трое друзей детства отправляются в безумное путешествие по следам своих школьных мечтаний и несбывшихся желаний. На третьем месте проката драма «Жарыгымай». Чтобы уберечь свою маленькую дочь, Берег скрывает от нее горькую правду, которая может разбить ей сердце. Но с каждым днем эта ложь все сильнее загоняет их обоих в тупик. Теперь ему предстоит сделать выбор – защитить дочь от боли или, наконец, сказать ей всю правду. Приятного просмотра! Покупайте билет во Freedom Super App в разделе «Афиши» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticket.

0: каждого.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер ұсынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 20 сентября, воскресенье. В Алматы облачно, небольшой дождь, плюс 29. В Шымкенте солнечно, температура воздуха прогреется до 28 градусов. В Актобе малооблачно, 24 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
5: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.
6: Махаббат туралы үздік әндер.
7: Түсінбей

0: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
1: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.